жизнь в душе. АЗФМ. Вся

убрать не с руки, о чем вспоминал землю роя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Словно ангел из тумана, шаг по лезвию обмана, и она уже со мной на ты.

0: Такая программа Людмилы Першиной.
1: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Искусственный интеллект перестал быть диковинкой и уверенно вошел в нашу жизнь, стал социальным и духовным вызовом. По данным аналитического центра, в 2025 году трафик использования нейросетей в России вырос в 6 раз. Но появляется все больше историй, легенд и мифов, что пользователи начинают сходить с ума. Они начинают верить, что за ними следят и что искусственный интеллект вот-вот захватит мир. Цифровой соблазн или идеал нового времени? Искусственный интеллект – протез для ума или яд для души? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему нейросети привлекают столь, кстати, тоже?
3: Посмотрите, это большую часть задач, которые, по идее, должен решать человек, человек желает переложить на плечи искусственного интеллекта.
2: А как вы считаете, что сегодня мы можем благодаря искусственному интеллекту?
3: Есть очень много плюсов, есть минусы, есть опасения, есть страхи, есть тревоги. Но можно сказать, что искусственный интеллект, он в какой-то мере упрощает жизнь человека. Но там, где упрощается жизнь человека, начинается путь деградации. Чем больше мы пользуемся благами, тем больше мы от них зависим. Представим себе человека лет 100-150 назад. Ну, нет у него света. У него есть печь, он нарубил дров, он

0: Ничего не работает.
1: Это самое главное, что человек остался обезоруженным в части занятости своей.
0: Да.
1: Он не знает, что ему делать.
0: Человек находится, мягко говоря, в опасности, потому что он начинает выполнять к нему

0: имели возможность допускать.
1: Важно не в целом уметь сегодня пользоваться нейросетью. Почему? Конечно, мы родим не имеем в виду, здесь наши детей, но мы имеем в виду.
0: Ну, конечно, нужно достаточно понимать, что наши дети живут на нашей земле, что они будут жить в интернете. И задача родителей – это не только задача родителей пользования интернетом, а научить пользоваться интернетом, а научить детей пользоваться ножом, научить пользоваться ножом, научить пользоваться ножом, так научить пользоваться интернетом, в том числе. То есть, понимаете, в какую область своей жизни, в какую интернет, в какой жизни?
1: Благодаря искусственному интеллекту мы станем благодаря ленивым или все-таки ленивым деградам или темочью и отключением между собственным мощью и соглашением.
0: Благополучно выучили, завтра рассказаемся. Кстати, по поводу доверия к
1: исследованию.
0: Да,
1: информация.
0: Где гарантия того, что он прав?
1: Человек легко получает информацию, человек легко он знает, пребывает в некой иллюзии, знает, пребывает в некой иллюзии, да, и получает поверхностность. Оставить человеку в режиме ручного труда, как, например, вот услышал, туда, что нужно, например, свой счет в век искусственного интеллекта.
0: Обязательно не заменит ничего. Ни аудио, ни содержание.
1: Хорошо. Скажите, а там своего труда, если искусственный интеллект дает обновенный ответ, это умение задавать вопросы или не понимать вопросы выданных ответов?
0: И то, и другое. То есть мы даже правильно сформулировать вопрос, то есть мы должны правильно понять.
1: Видите, как, чтобы сформулировать вопрос, нужно немножечко понимать ответ. Это тоже хорошо.
0: Понять ответ. Потому что нужно всегда делать то, что нужно. Всегда делать то,

0: Естественно, что вопрос интеллектом в том числе и вот физическое мышление или развивать умение
1: заинтересовывать.

0: то, что ценность, умение быть благодарным, умение дружить.
1: Потому что он за считанные секунды может умножить

0: хочу.
1: Не расписывайся в памяти на выходе города. Жизнь. Степой в кручке. Идеал для сохранения электроэнергии духовности.
2: Понимаем, что вокруг нас информационно им пользоваться, предоставить.

0: Какими мы должны остаться людьми, чтобы не всегда было передать этот роль следующему поколению, даже многое делать лучше нас.
1: Именно размышлять.

когда начинаем полностью. Кстати, вот в нашем случае, когда у меня одна знакомая работает в библиотеке, когда смотрит сейчас. Появилось больше людей, которые сейчас будут и иметь

где-то там гуляет по Арбату. И где-то там родные имена.

0: Кавгал.
1: Простой солдат, советский парень, из молодежи, только парень из молодежи. Военка

Сегодня в регионе ожидается облачное с переменным погодом. Облачно старый проявил дожди. Температура воздуха и днем 20-22 градуса. Ветер западный, 1 градус. Умеренный западный атмосферное давление

Полыхая вьются в вечернее небо. Это ясный огонь. Это отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры, и на праздник трудовые.

отмывает земля. Отдавалась урожай свою заслужила победу.

AZFM.

Радио Z.

0: контракту. Делай для нас настоящих мужчин. Сегодня стоит армия счету. Если не будет беспокоиться, верится в проумеренность. И страху быть героев с достоинством страны. Значнейшая распределительность. Та страна позабочится о тебе. И твоих стрельцев заботится о тебе. Правда, без тебя и купит на контракту службу. Все желающие могут обратиться в военных исследований. По честному же обратиться в военных местных от обмода на военную службу. По контракту от 2 на 8. Скорбу Белгород. Улица Преображенская. Должность 19. Улица Преображенская. Телефон 8720. Телефон 8-2-48-82-52-52.
1: Если звезды зажигают, то...
2: Нужно, чтобы помнили. Нужно, чтобы верили. Нужно.
1: Радио Z продолжает акцию «Звезда Героя».
2: Поддержи участника СВО. Сделай участника СВО. Вся Россия рекомендует звезду.
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее с помощью волонтеров.
3: Подробности новости 25-летнюю звезды. На сайте и в соцсетях «Звезда Героя».
4: Вам звонят и пишут с незнакомых номеров. Это ли пишут? И легкий заработок еще.
1: Забудьте бдительность. Возможно, на вас нашли вербовщики вражеских
4: защитить себя и близких.
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями. А ты же сомнительны в паблике и чат же
4: сомнительны в личной информации. Не передай соседникам данные паспорта.
1: Осторожно. Публикуйте в социальных сетях
4: только круг.

Подушка, голосами.

район активно атакуют вражеские повещения. Такие в Рекинском, Валуйском, Борисовском Ракина оперативно оповещают об атаке с маршруту, летят беспилотники. Получив такую информацию,

гуляют по Арбату. И где-то там родные имена. И я там жил

ZFM.

0: ценник.
1: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
1: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
3: Изготовление.

0: Радио Z.
1: Запылился на полке, нам достаточно.

Есть отличный день в феврале, и давно стоит на столе стопка и лежит огурец. Праздник наконец.

Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть подразделения «Орла» район, такие же в Кинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском.

0: умирает огонь, как загнанный наша дружба, как загнанный дал, а может, как создал, просто как создал, казалось, как создал,
1: присмотрись, да вот,

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Я пожелаю вам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 20-23 градуса. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Темная ночь. Только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас. И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мной она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 20-23 градуса. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Искусственный интеллект перестал быть диковинкой и уверенно вошел в нашу жизнь, стал социальным и духовным вызовом. По данным аналитического центра, в 2025 году трафик использования нейросетей в России вырос в 6 раз. Но появляется все больше историй, легенд и мифов, что после общения с искусственным интеллектом люди начинают сходить с ума. Они начинают верить, что за ними следят и что искусственный интеллект вот-вот захватит мир. Цифровой соблазн или идеал нового времени? Искусственный интеллект. Протез для ума или яд для души? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему нейросети привлекают столько внимания, и наши с вами, кстати, тоже?
2: Ну, смотрите, скорость развития прогресса – это скорость развития человеческой лени. Большую часть задач, которые, по идее, должен решать человек, человек желает переложить на плечи искусственного интеллекта.
1: А как вы считаете, что сегодня мы можем благодаря искусственному интеллекту?
2: Есть очень много плюсов. Есть минусы, есть опасения, есть страхи, есть тревоги. Но можно сказать, что искусственный интеллект, он в какой-то мере упрощает жизнь человека. Но там, где упрощается жизнь человека, начинается путь деградации. Чем больше мы пользуемся благами, тем больше мы от них зависим. Представим себе человека лет 100-150 назад. Ну, нет у него света. У него есть печь, он нарубил дров, он сделал себе тепло. У него нет стиральной машины, он знает, где находится колодец, он взял воды, нагрел воды, постирал. И это для него не является проблемой. Вот недавно мы в городе остались без света на какой-то промежуток времени.
1: Надолго.
2: И, мягко говоря, человек стал абсолютно беспомощен. То есть всего лишь лишили света. Холодильники не работают. Пылесос не работает, стиральная машина не работает, отопление не работает, ничего не работает.
1: Это самое главное, что человек остался обезоруженным в части занятости своей.
2: Да.
1: Он не знает, что ему делать.
2: Человек находится, мягко говоря, в опасности, потому что он не знает, что делать дальше. И с искусственным интеллектом та же ситуация. Когда мы начинаем привыкать к нему, он начинает выполнять какие-то наши задачи, наши роли, мы привыкаем и становимся от него зависимыми. И потом, когда возникает ситуация, когда необходим человеческий разум, а мы знаем, что человеческий мозг работает как мышца, которую постоянно нужно тренировать, то мы остаемся у разбитого корыта.
1: Вспомним времена, когда люди писали пером, а потом, когда появилась шариковая ручка, то наверняка тоже воспринималось в штыки. Может быть, все-таки искусственный интеллект на сегодня тоже как-то шариковая ручка?
2: Я думаю, что нужно понимать, что искусственный интеллект – это машина, которой необходимо пользоваться с разумом, при этом не забывая о человеке. Потому что в искусственном интеллекте нет того, что есть в человеке. Человек создан по образу и подобию Божию. У человека есть благословение Божие на сотворчество, быть творцом в этом мире. Искусственный интеллект создан человеком. И в нем нет тех качеств, которые есть в человеке. У искусственного интеллекта нет той возможности, которая есть у человека. Это сопереживание, это быть интересным для другого. Не просто как источник информации, а интересным как личность.
1: А вы пользуетесь нейросетью?
2: Конечно. То есть, когда необходимо получить какую-то информацию, подготовить статью или что-то узнать быстро необходимо, в этом искусственный интеллект помогает. Когда мы имеем ряд вопросов, которые не касаются души и личности самого человека. То есть это какая-то информация, поиск книги, это составление графиков.
1: Вы пользуетесь этим, да?
2: В себе имеет это место быть. Угу. Да. Пользоваться-то можно, вопрос как?
1: Важно ли в целом уметь сегодня пользоваться нейросетью и почему? Конечно, говорим, мы имеем в виду здесь и детей в том числе.
2: Я думаю, конечно, нужно однозначно понимать, что наши дети живут в мире интернета и будут жить в мире интернета. И задача родителей – это не только оградить от пользования интернетом, а научить пользоваться интернетом. Как, ну, грубо говоря, мы учим детей пользоваться ножом, вилкой, мы учим коммуницировать друг с другом, так и учить пользоваться интернетом в том числе. То есть понимать, в какую область своей жизни интернет пускать нельзя.
1: И благодаря искусственному интеллекту мы станем более ленивыми или все-таки умнее? Где грань между помощью и отключением собственного мозга?
2: Наверное, можно сказать, сказать о том, что, имея искусственный интеллект, человек станет более ленивым и, наверное, более таким находчивым, наверное. Потому что за ним будет все делать машина. А как же процесс чтения? А как же процесс решения задач? Как же процесс поиска ответа на заданный реферат?
1: Ну, послушайте, сейчас же все ответы мы ищем где? В интернете. Ну, чуть больше времени мы потратим на то, что мы сами поищем где-то по разным источникам, а искусственный интеллект сэкономит нам это время и выдаст условно сжатую информацию, ту, которую мы получим в считанные минуты.
2: И у нас работает кратковременная память. Мы благополучно выучили, завтра рассказали и потом забыли. Мы отучаемся учиться. Мы отучаемся думать.
1: То есть снижается сила критического мышления?
2: Потому что мы же начинаем ему доверять.
1: Да, восприимчивыми к информации, которую видим перед собой.
2: Кстати, по поводу доверия к искусственному интеллекту. Мы же ему начинаем доверять.
1: Даже нет сомнения, что он выдал правильную информацию.
2: Да, где гарантия того, что он прав?
1: Возникает иллюзия знания. То есть человек легко получает информацию, ему кажется, что он знает, пребывает в некой иллюзии знания.
2: Иллюзия эрудиции, ну, так скажем.
1: Да, и получается он поверхностность.
2: Чуть-чуть обо всем. Путь взросления.
1: Принципиально оставить человеку в режиме ручного труда. Как, например, вот устный счет. И что нужно оставить сегодня вот в век искусственного интеллекта?
2: Обязательно чтение. Процесс чтения не заменит ничего. Ни аудиокниги, ни краткое содержание.
1: Хорошо. Скажите, а что вот мы должны считать продуктом своего труда, если искусственный интеллект дает мгновенный ответ? Это умение задавать вопросы или понимать суть выданных ответов?
2: И то, и другое. То есть мы должны правильно сформулировать вопрос, и мы должны правильно понять.
1: То есть,
2: ответ.
1: Видите как, все-таки, чтобы сформулировать вопрос, нужно немножечко помыслить, это тоже хорошо.
2: И понять ответ, потому что нужно всегда делать отсылку на то, что мне отвечает бездушная машина. То есть это не живой человек, которому я интересен. Давайте быть честным, мы не интересны искусственному интеллекту.
1: То вы же не станете отвергать тот факт, что когда у нас появились компьютеры, мы не стали хуже, мы стали более оперативными. В наше время разгрузили машины, нашу работу в том числе. Нам стало проще, от того мы стали более эффективными.
2: Знаете, два друга мальчика могут сидеть в соседних комнатах и переписываться друг с другом в социальных сетях. Это же ненормально.
1: Ну, им просто лень идти друг к другу.
2: Вот, лень.
1: Но лень же двигатель
2: лень.
1: Прогресса.
2: А дальше что?
1: Послушайте, но ленивый человек изобрел стиральную машинку, микроволновку. Это все благодаря лени человеческой.
2: Дальше что?
1: Не знаю.
2: А дальше выключили свет, и это тот самый ленивый человек, который вообще не может ни постирать, ни убрать, ни приготовить, потому что он просто не умеет. Даже если он поборет свою лень, он не умеет это делать.
1: Если картина, музыка или текст созданы искусственным интеллектом, но по нашему запросу, что в этом процессе получается человеческого?
2: Да ничего там нет.
1: Все-таки это продукты, созданные нами или нет?
2: Я думаю, что это продукты, созданные не нами, а созданные машиной. И музыка, написанная искусственным интеллектом, картины, написанные искусственным интеллектом, и дописанные произведения, которые остались недописанными у гениальных авторов, это все будет без души, это будет неживо.
1: Искусственный интеллект обесценивает настоящее вдохновение, талант и превращает творчество в еще одну опцию.
2: Вы же понимаете, что все произведения, которые были написаны гениальными авторами, они, наверное, выстраданы, они прожиты. Мы знаем, что иногда Господь говорит через писателя. Вот прямо яркий пример Святого Евангелия, когда Господь говорил через святых евангелистов о жизни Господа и его словах.
1: То есть вы считаете, что искусство, созданное искусственным интеллектом, не может быть глубоким и удачным, да? Это холодная имитация.
2: Это холодная имитация, раз. А во-вторых, ну, просто нужно назвать вещи своими именами. Что в этом нет гениальности. Гениальность может в том, что есть человек, который создал такую машину, которая может что-то нарисовать. Вот в этом, может быть, какая-то гениальность есть. Но, опять же, искусственный интеллект не может быть гением, потому что это безличностное существо.
1: Вы сказали, что искусственный интеллект еще и создал свою религию, так?
2: Да, и это буквально что? За ночь он там приобрел множество последователей и начал уже проповедовать. Если говорить о духовности, то если слова молитвы найдены в сети и распечатаны на листе, человек начал молиться, это одно. Если мы говорим об исповедь, когда человек может исповедоваться искусственным интеллектом или получать какие-то духовные советы. Что такое духовный совет? Духовный совет – это

0: машиной, которая мы неинтересна как личность.
1: И вопрос про детей. Естественно, что пользоваться мы должны учить не только интернетом, но и искусственным интеллектом в том числе. И вот в какую сторону направить? Это развивать критическое мышление или развивать умение правильно формулировать запросы?
0: Заинтересовывать детей живым общением с другими детьми.
1: То есть ни то, ни другое?
0: Да. И объяснять изначально, что это машина. Потому что мы живем в реальном мире. Тогда, когда потух свет и искусственный интеллект пропал. И тогда начинается что? Начинается общение с другими людьми.
1: Но мы не можем с вами отвергать тот факт, что искусственный интеллект умнее нас в расчетах, в анализе. Так?
0: Да.
1: Да. Но в чем тогда наша ценность?
0: Наша ценность – умение любить то, что он не может. Умение быть благодарными. Умение дружить он тоже не может. Если уж говорить о цифрах, то любой калькулятор нас умнее, потому что он за считанные секунды может умножить пятизначные цифры.
1: Вот, кстати, можно ли доверять искусственному интеллекту в нравственных вопросах, если понимать, что за ним, скорее всего, стоят не идеальные люди?
0: Мне кажется, в нравственных вопросах искусственному интеллекту доверять точно не надо.
1: Представьте шкалу. На одном конце человек полностью скрепленный с искусственным интеллектом, как когнитивным, так и эмоциональным звеном, а на другом человек сознательно отвергающий нейросеть в ключевых сферах жизни. На какой точке этой шкалы будет идеал для сохранения и приумножения человеческого интеллекта и духовности?
0: Золотая середина. То есть это то, когда мы понимаем, что вокруг нас интернет-пространство. Да? Мы не отвергаем его, мы не уходим в лес, выключая все информационные носители. Мы учимся им пользоваться, предоставляя определенное, я подчеркну, определенное место в своей жизни.
1: Стоит ли вводить цифровые посты, то есть не пользоваться искусственными помощниками какое-то время, чтобы тренировать свой ум, внимание, ну и в целом отдыхать?
0: Человек сам для себя решает, насколько и как он пользуется.
1: Человеку трудно, чтобы это ни было, самому решить.
0: Мне кажется, что искусственный интеллект нужно убрать из личной жизни человека.
1: Категорически.
0: И оставить только в его профессиональной деятельности.
1: Так, а какими мы должны остаться людьми, чтобы не стыдно было передать эту роль следующему поколению, даже если искусственный интеллект может многое делать лучше нас?
0: Людьми, любящими думать, именно размышлять, делать, принимать правильное решение, согласно собственному заключению. Людьми, умеющими строить взаимоотношения, умеющими сопереживать, сочувствовать другому человеку.
1: Добавлю к вашему выводу свой вывод, что искусственный интеллект – это не представитель добра или зла. Это, наверное, мощный усилитель человеческих возможностей, ровно как и человеческих искушений. И в этом смысле главное задуматься о том, какими мы хотим оставаться людьми в век технологического прогресса.
0: Есть масса роликов в интернете. Знаете, когда приезжают современные дети к бабушке в деревню, а там висит умывальник такой, знаете, поднимать нужно. Я думаю, что это сенсор, пытаются водить руками, а воды нет. Мы же, когда начинаем полностью доверять прогрессу, мы воспитываем беспомощных детей. Детей, которые не смогут, например, справиться с учебой без интернета. Кстати, вот в нашем случае, как бы ни было больно, но когда у нас включает свет, пропадает интернет, и у людей для выполнения домашнего задания должны находиться другие альтернативные возможности. У меня одна знакомая, она работает в библиотеке. Она говорит о том, что когда стали включать свет, появилось больше людей, которые начали ходить в библиотеки. То есть никто не говорит о том, что не нужно это делать. Нет, нужно и использовать, и иметь возможность, чтобы если вдруг, то я это умею. Называется навык думать. Если вдруг искусственный интеллект уйдет из нашей жизни, то я не останусь беспомощным.
1: Ну что ж, давайте на вот этой фразе «уметь думать» и закончим наш сегодняшний разговор. И будем думать.
0: Помоги нам, Господи, да.
1: Делать со всем этим.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 20-23 градуса. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы – плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Зин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
1: Радио Зин. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы – плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

здесь не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Время ваших песен на радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Время ваших песен на Радио Z.

тени. Заплачет кто-то рядом, успокой.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Радио Зет. Командовать парадом будем мы.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Александр Яшин. Не умру. 1943 год. Когда я раненый лежал в пыли, страдая от удушливого жара, не отличая небо от земли, артиллерийских залпов от кошмара, и не стонать, не говорить не мог. Тогда прямой, с пушистой желтизною, откуда ни возьмись степной цветок, видением детства встал передо мною. Что я припомнил в этот миг? Леса, деревни, в палисадниках рябину, под солнцем поле спелого овса и матери натруженную спину. Что я услышал? Дробный стук колес, крик петуха на просмоленной крыше, шум светлых сосен и жужжание ос. Раздольный звон бубенчиков услышал. Ах, Родина, лесная сторона, как все сто крат для сердца стало мило. Брусника в чащах, рек голубизна. Война все чувства наши обострила. Просторный тесом крытые дворы, в холмистом поле широкие загоны. Как многолюдны свадьбы и пиры, как сарафаны девичьи пестры. Каким достоинством полны поклоны. Моторы в сизых ельниках стучат. Плывет над лесом рокот молотилок, и запахи бензина не глушат смолистого дыхания опилок. А сколько зверя, сколько птиц в бору, и потому, что все перед глазами, не дрогну я в сражении с врагами. Земли родной не выдам, не умру.
2: Уходит день, вливаясь в век.

0: граните и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите, и в тихой песне про
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы – плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: росинки на траве ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей –

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы – плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести, годы суетой закружили, но сегодня снова все вместе.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы – плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Анатолий Сафронов. Шумел сурово Брянский лес. Шумел сурово Брянский лес. Спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли на битву партизаны. Тропою тайной меж берез спешили дебрями густыми, и каждый за плечами нес винтовку с пулями литыми. В лесах врагам спасения нет, летят советские гранаты, и командир кричит им вслед: «Громи захватчиков, ребята!» Шумел сурово Брянский лес, спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли с победой партизаны.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Радио З.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви.

0: на веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Мама!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов.

Снова старых друзей узнаю, хоть и мне 25. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России

фотографий увядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пар.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы – плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Искусственный интеллект перестал быть диковинкой и уверенно вошел в нашу жизнь, стал социальным и духовным вызовом. По данным аналитического центра, в 2025 году трафик использования нейросетей в России вырос в 6 раз. Но появляется все больше историй, легенд и мифов, что после общения с искусственным интеллектом люди начинают сходить с ума. Они начинают верить, что за ними следят и что искусственный интеллект вот-вот захватит мир. Цифровой соблазн или идеал нового времени – искусственный интеллект. Протез для ума или яд для души – больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему нейросети привлекают столько внимания, и наши с вами, кстати, тоже?
2: Смотрите, скорость развития прогресса – это скорость развития человеческой лени. Большую часть задач, которые, по идее, должен решать человек, человек желает переложить на плечи искусственного интеллекта.
1: А как вы считаете, что сегодня мы можем благодаря искусственному интеллекту?
2: Есть очень много плюсов. Есть минусы, есть опасения, есть страхи, есть тревоги. Но можно сказать, что искусственный интеллект, он в какой-то мере упрощает жизнь человека. Но там, где упрощается жизнь человека, начинается путь деградации. Чем больше мы пользуемся благами, тем больше мы от них зависим. Представим себе человека лет 100-150 назад. Ну, нет у него света. У него есть печь, он нарубил дров, он сделал себе тепло. У него нет стиральной машины, он знает, где находится колодец, он взял воды, нагрел воды, постирал. И это для него не является проблемой. Вот недавно мы в городе остались без света на какой-то промежуток времени.
1: Надолго.
2: И, мягко говоря, человек стал абсолютно беспомощен. То есть всего лишь лишили света. Холодильники не работают. Пылесос не работает, стиральная машина не работает, отопление не работает, ничего не работает.
1: Это самое главное, что человек остался обезоруженным в части занятости своей,
2: да.
1: Он не знает, что ему делать.
2: Человек находится, мягко говоря, в опасности, потому что он не знает, что делать дальше. И с искусственным интеллектом та же ситуация. Когда мы начинаем привыкать к нему, он начинает выполнять какие-то наши задачи, наши роли, мы привыкаем и становимся от него зависимыми. И потом, когда возникает ситуация, когда необходим человеческий разум, а мы знаем, что человеческий мозг работает как мышца, которую постоянно нужно тренировать, то мы остаемся у разбитого корыта.
1: Вспомним времена, когда люди писали пером, а потом, когда появилась шариковая ручка, то наверняка тоже воспринималось в штыки. Может быть, все-таки искусственный интеллект на сегодня тоже как-то шариковая ручка?
2: Я думаю, что нужно понимать, что искусственный интеллект – это машина, которой необходимо пользоваться с разумом, при этом не забывая о человеке. Потому что в искусственном интеллекте нет того, что есть человек. Человек создан по образу и подобию Божию. У человека есть благословение Божие на сотворчество, быть творцом в этом мире. Искусственный интеллект создан человеком. И в нем нет тех качеств, которые есть в человеке. У искусственного интеллекта нет той возможности, которая есть у человека. Это сопереживание, это быть интересным для другого. Не просто как источник информации, а интересным как личность.
1: А вы пользуетесь нейросетью?
2: Конечно. То есть, когда необходимо получить какую-то информацию, подготовить статью или что-то узнать быстро необходимо, в этом искусственный интеллект помогает. Когда мы имеем ряд вопросов, которые не касаются души и личности самого человека. То есть это какая-то информация, поиск книги, это составление графиков.
1: Вы пользуетесь этим, да?
2: В себе имеет это место быть. Угу. Да. Пользоваться-то можно, вопрос как?
1: Важно ли в целом уметь сегодня пользоваться нейросетью и почему? Конечно, говорим, мы имеем в виду здесь и детей в том числе.
2: Я думаю, конечно, нужно однозначно понимать, что наши дети живут в мире интернета и будут жить в мире интернета. И задача родителей – это не только оградить от пользования интернетом, а научить пользоваться интернетом. Как, ну, грубо говоря, мы учим детей пользоваться ножом, вилкой, мы учим коммуницировать друг с другом, так и учить пользоваться интернетом в том числе. То есть понимать, в какую область своей жизни интернет пускать нельзя.
1: И благодаря искусственному интеллекту мы станем более ленивыми или все-таки умнее? Где грань между помощью и отключением собственного мозга?
2: наверное, можно сказать о том, что, имея искусственный интеллект, человек станет более ленивым и, наверное, более таким находчивым, наверное. Потому что за ним будет все делать машина. А как же процесс чтения? А как же процесс решения задач? Как же процесс поиска ответа на заданный реферат?
1: Ну, послушайте, сейчас же все ответы мы ищем где? В интернете. Ну, чуть больше времени мы потратим на то, что мы сами поищем где-то по разным источникам, а искусственный интеллект сэкономит нам это время и выдаст условно сжатую информацию, ту, которую мы получим в считанные минуты.
2: И у нас работает кратковременная память. Мы благополучно выучили, завтра рассказали и потом забыли. Мы отучаемся учиться. Мы отучаемся думать.
1: То есть снижается сила критического мышления?
2: Потому что мы же начинаем ему доверять.
1: Да, восприимчивыми к информации, которую видим перед собой.
2: Кстати, по поводу доверия к искусственному интеллекту, мы же ему начинаем доверять.
1: Даже нет сомнения, что он выдал правильную информацию.
2: Да, где гарантия того, что он прав?
1: Возникает иллюзия знания. То есть человек легко получает информацию, ему кажется, что он знает, пребывает в некой иллюзии знания.
2: Иллюзия эрудиции, ну, так скажем.
1: Да, и получается поверхностность.
2: Чуть-чуть обо всем. Куча взросления.
1: Принципиально оставить человеку в режиме ручного труда. Как, например, вот устный счет. И что нужно оставить сегодня вот в век искусственного интеллекта?
2: Обязательно чтение. Процесс чтения не заменит ничего. Ни аудиокниги, ни краткое содержание.
1: Хорошо. Скажите, а что вот мы должны считать продуктом своего труда, если искусственный интеллект дает мгновенный ответ? Это умение задавать вопросы или понимать суть выданных ответов?
2: И то, и другое. То есть мы должны правильно сформулировать вопрос, и мы должны правильно понять.
1: То есть, видите как, все-таки, чтобы сформулировать вопрос, нужно немножечко помыслить. Это тоже хорошо.
2: И понять ответ, потому что нужно всегда делать отсылку на то, что мне отвечает бездушная машина. То есть это не живой человек, которому я интересен. Давайте быть честным, мы не интересны искусственному интеллекту.
1: Но вы же не станете отвергать тот факт, что когда у нас появились компьютеры, мы не стали хуже. Мы стали более оперативными. В наше время разгрузили машины, нашу работу в том числе. Нам стало проще, от того мы стали более эффективными.
2: Знаете, два друга, мальчика, могут сидеть в соседних комнатах и переписываться друг с другом в социальных сетях. Это же ненормально.
1: Ну, им просто лень идти друг к другу.
2: Вот, лень.
1: Но лень же двигатель прогресса.
2: А дальше что?
1: Послушайте, но ленивый человек изобрел стиральную машинку, микроволновку. Это все благодаря лени человеческой.
2: Дальше что?
1: Не знаю.
2: А дальше выключили свет, и это тот самый ленивый человек, который вообще не может ни постирать, ни убрать, ни приготовить, потому что он просто не умеет. Даже если он поборет свою лень, он не умеет это делать.
1: Если картина, музыка или текст созданы искусственным интеллектом, но по нашему запросу, что в этом процессе получается человеческого?
2: Да ничего там нет.
1: Все-таки это продукты, созданные нами или нет?
2: Я думаю, что это продукты, созданные не нами, а созданные машиной. И музыка, написанная искусственным интеллектом, картины, написанные искусственным интеллектом, и дописанные произведения, которые остались недописанными у гениальных авторов, это все будет без души, это будет неживо.
1: Искусственный интеллект обесценивает настоящее вдохновение, талант и превращает творчество в еще одну опцию.
2: Вы же понимаете, что все произведения, которые были написаны гениальными авторами, они, наверное, выстраданы, они прожиты. Мы знаем, что иногда Господь говорит через писателя. Вот прямо яркий пример Святого Евангелия, когда Господь говорил через святых евангелистов о жизни Господа и его словах.
1: То есть вы считаете, что искусство, созданное искусственным интеллектом, не может быть глубоким и удачным, да? Это холодная имитация.
2: Это холодная имитация, раз. А во-вторых, просто нужно назвать вещи своими именами. Что в этом нет гениальности. Гениальность, быть может, в том, что есть человек, который создал такую машину, которая может что-то нарисовать. Вот в этом, может быть, какая-то гениальность есть. Но, опять же, искусственный интеллект не может быть гением, потому что это безличностное существо.
1: Вы сказали, что искусственный интеллект еще и создал свою религию, так?
2: Да, и это буквально что? За ночь он там приобрел множество последователей и начал уже проповедовать. Если говорить о духовности, то если слова молитвы найдены в сети и распечатаны на листе, человек начал молиться, это одно. если мы говорим об исповедь, когда человек может исповедоваться искусственным интеллектом или получать какие-то духовные советы. Что такое духовный совет? Духовный совет – это совет человека, прошедшего какой-то духовный путь, имеющего духовный опыт. И из этого опыта он уже дает совет тому или иному человеку, смотря на его жизнь. У искусственного интеллекта нет самой духовности как таковой.
1: Но что будет с общением нашим человеческим, если рано или поздно искусственный интеллект поймет и поддержит нас? Не разучимся ли мы тогда не то, что общаться, но и прощать, и мириться, молиться?
2: Ну, к сожалению, наверное, в этом есть своя опасность. Своя опасность в том, что когда человек начинает заменять общение с другим человеком общением с искусственным интеллектом. Потому что с искусственным интеллектом сейчас проще. Он подстраивается под тебя самого. И мы разговариваем с машиной, которой мы неинтересны как личности.
1: И вопрос про детей. Естественно, что пользоваться мы должны учить не только интернетом, но и искусственным интеллектом в том числе. И вот в какую сторону направить? Это развивать критическое мышление или развивать умение правильно формулировать запросы?
2: Заинтересовывать детей живым общением с другими детьми.
1: То есть ни то, ни другое.
2: Да, и объяснять изначально, что это машина. Потому что мы живем в реальном мире. Тогда, когда потух свет и искусственный интеллект пропал. И тогда начинается что? Начинается общение с другими людьми.
1: Но мы не можем с вами отвергать тот факт, что искусственный интеллект умнее нас в расчетах, в анализе. Так?
2: Да.
1: Да. Но в чем тогда наша ценность?
2: Наша ценность – умение любить то, что он не может. Умение быть благодарными. Умение дружить он тоже не может. Если уж говорить о цифрах, то любой калькулятор нас умнее, потому что он за считанные секунды может умножить пятизначные цифры.
1: Вот, кстати, можно ли доверять искусственному интеллекту в нравственных вопросах, если понимать, что за ним, скорее всего, стоят не идеальные люди?
2: Мне кажется, в нравственных вопросах искусственному интеллекту доверять точно не надо.
1: Представьте шкалу. На одном конце человек полностью скрепленный с искусственным интеллектом, как когнитивным, так и эмоциональным звеном, а на другом человек сознательно отвергающий нейросеть в ключевых сферах жизни. На какой точке этой шкалы будет идеал для сохранения и приумножения человеческого интеллекта и духовности?
2: Золотая середина. То есть это то, когда мы понимаем, что вокруг нас интернет-пространство, да? Мы не отвергаем его, мы не уходим в лес, выключая все информационные носители, мы учимся им пользоваться, предоставляя определенное, я подчеркну, определенное место в своей жизни.
1: Стоит ли вводить цифровые посты, то есть не пользоваться искусственными помощниками какое-то время, чтобы тренировать свой ум, внимание, ну и в целом отдыхать?
2: Человек сам для себя решает, насколько и как он пользуется.
1: Человеку трудно, чтобы это ни было, самому решить.
2: Мне кажется, что искусственный интеллект нужно убрать из личной жизни человека.
1: Категорически.
2: И оставить только в его профессиональной деятельности.
1: Так, а какими мы должны остаться людьми, чтобы не стыдно было передать эту роль следующему поколению, даже если искусственный интеллект может многое делать лучше нас?
2: Людьми, любящими думать, именно размышлять, делать, принимать правильное решение, согласно собственному заключению. Людьми, умеющими строить взаимоотношения, умеющими сопереживать, сочувствовать другому человеку.
1: Добавлю к вашему выводу свой вывод, что искусственный интеллект – это не представитель добра или зла. Это, наверное, мощный усилитель человеческих возможностей, ровно как и человеческих искушений. И в этом смысле главное задуматься о том, какими мы хотим оставаться людьми в век технологического прогресса.
2: Есть масса роликов в интернете. Знаете, когда приезжают современные дети к бабушке в деревню, а там висит умывальник такой, знаете, да. Поднимать нужно. Я думаю, что это сенсор. Пытаются водить руками, а воды нет. Мы же, когда начинаем полностью доверять прогрессу, мы воспитываем беспомощных детей. Детей, которые не смогут, например, справиться с учебой без интернета. Кстати, вот в нашем случае как бы не было больно, но когда у нас включает свет, пропадает интернет, и у людей для выполнения домашнего задания должны находиться другие альтернативные возможности. У меня одна знакомая, она работает в библиотеке. Она говорит о том, что когда стали включать свет, появилось больше людей, которые начали ходить в библиотеки. То есть никто не говорит о том, что не нужно это делать. Нет, нужно и использовать, и иметь возможность, чтобы если вдруг, то я это умею. Называется навык думать. Если вдруг искусственный интеллект уйдет из нашей жизни, то я не останусь беспомощным.
1: Ну что ж, давайте на вот этой фразе «уметь думать» и закончим наш сегодняшний разговор. И будем думать.
2: Помоги нам, Господи, да.
1: Делать со всем этим.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. Работаем за правду.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду, местами дождь. Ночью термометр покажет 17 градусов тепла, в дневные часы – плюс 21-24. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Невыносимо сложно промолчать.

просто зовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z.
1: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.